0: that fantasy.
1: Escuchas la nueva FM 7 en la frecuencia 89.7 de Antofagasta.
2: Чувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.